как свобод. Папаша, ди-ля-ли-лю-лим-дай-я-ру, ди-ля-ля-ру-дам, пара-ру-ру-да-ри-ля-ля-ру-дам.